Хоть я знано, еже крат преє имел со отрочат, кар премурее та свет. Кая с тем здай, конана е прихиши, други отроци, ух ме пиши. Право, признам свой грех, наю сам бо знано, кар е еже гдет, усе отрочае ратима кот прей, а за поверх ше нано.